Рок нон-стоп. Рок нон-стоп. Рок нон-стоп. Зеро реклам, зеро гадания. Только рок-н-ролл.